0: благословенный си, Господи, научение оправдание Твое, благословенный си, Владыка, разумение оправдание Твое, благословенный си, Святый, освяти да оправдание Твое, Господи, милость Твоя во век, Тебе будет предан, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слово подобает, Отцу и Сыну и Святому Богу, и ныне и присно.
1: Αμήν.
2: Κυρώσομαι την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κυριέ ελεησόν.
2: Αμιλαβούσουσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно, от Бога истинно рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас, ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшися, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой славе моглаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедуя едину крещение, оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущей.

0: И на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наш, яко же и мы оставляем должников наш. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Вот и суэстни вас.